Люди и водяцка снулся паса лаграху, святых и ты, коли дать ночью зяра милосту. Кунг се с нас оцинек, с хату ног тупи манис, бед сагедикай вордон молодвеси леклив сева сала. Христос мисел и пасаргай мани мы уже гейн цевей.